0: резанг тхулэнчи тэнг диш затэнгэн жиргэши би лэмцэн ор дунцэм дэнчэ лэмцэн диш зомжиг батэн дунцэм бавдэн дэ дорчи тэн зомжиг гэнкэро дотрин шамла тэнжи дэ мэтэ рэнгэри лэкунчэ лэмцэн ор шэн тгла самбэр гапсэ шэ
1: сэ тун джэ джи
2: амэн тун
1: мэн джэ сук тун гэн хэн тун
2: джэ ду кэр жэ банэ
1: нган си джолэн ша йэ
2: га тун на ламэр тэ

0: ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱚᱝᱦᱩᱱ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱨᱥᱢᱟᱱ ᱵᱟᱵᱠᱟ ᱛᱮᱢᱫᱞᱨᱮ ᱥᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱩᱝ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱮᱢᱫᱞᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱪᱟᱢᱫᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱮᱱᱭᱟᱢ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱮᱱᱫᱵ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱱᱚᱜ ᱞᱟᱡᱤᱱ ᱦᱮᱢᱩᱫ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱡᱤ ᱱᱟᱝ